Geld muss man mit, muss man mit, muss auch Apfel muss mit, muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.

давно ты маш вручить мой злоты, то вручишь и так. И без моей тоски ты маш вручить мой злоты, повручишь и так. На кшаку руш, юж перший шрон, дзищ когось гонила мне, то не он.

богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты.